0: других городов Украины проходят акции протеста против отставки бывшего министра обороны Михаила Федорова. Федоров стал самым молодым министром обороны в истории Украины. На момент назначения ему было 35 лет. Именно он стал одним из первых активно выступающим за широкое применение беспилотников, которые сегодня стали незаменимым инструментом на фронте. Президент Украины Владимир Зеленский также публично прокомментировал решение об отставке министра обороны Федорова, а также подтвердил, что Федоров продолжит работать в его команде.
1: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos.
0: Главной внутриполитической новостью недели в Испании стало решение суда Европейского Союза, который подтверждает, что закон об амнистии не противоречит законодательству Европейского Союза. Запрос в суд Евросоюза по закону об амнистии направили испанские суды. Речь идет о законе, принятом испанским парламентом в 2024 году, который предусматривает освобождение от уголовной, административной и финансовой ответственности лиц, которые были связаны с каталонским сепаратистским движением, за действия, совершенные ими в период с 2011 по 2023 год. Суд Евросоюза пришел к выводу, что закон не нарушает европейские нормы, амнистия полностью соответствует Конституции Испании, а теперь и европейскому праву, говорит Эрнест Уртасун, министр культуры Испании.
2: La amnistía es perfectamente legal en el orden constitucional español y también ahora también en el orden legal europeo.
0: Вместе с тем, решение не означает автоматического применения амнистии. Каждый конкретный случай по-прежнему будет рассматриваться испанскими судами. Особое значение в этом смысле имеет решение для Карлоса Пучдемона, который после событий 2017 года покинул Испанию и проживает в Бельгии. Несмотря на решение Европейского суда, он пока не может беспрепятственно вернуться в Испанию. Верховный суд королевства считает, что инкриминируемая ему растрата государственных средств не попадает под действие закона об амнистии. Продолжаем новостной выпуск. На большей части Испании сохраняется чрезвычайно высокий риск природных пожаров из-за жаркой погоды и сильного ветра. Наиболее сложная ситуация складывается в муниципалитете Орес в провинции Сарагоса, где площадь пожара уже превысила 4,5 тысячи гектаров. И об энергетике в этом же самом ключе. В июле средняя цена электроэнергии на оптовом рынке Испании примерно на 30% выше, чем за тот же период прошлого года. Основными причинами стали резкий рост потребления электроэнергии во время волн жары. При этом возобновляемые источники энергии по-прежнему обеспечивают более половины всей выработки электроэнергии в Испании. В воскресенье 19 июля в 21:00 по мадридскому времени на стадионе MetLife Stadium в Истратефорде, рассчитанном более чем на 82 тысячи зрителей, состоится главный матч чемпионата мира по футболу 2026. Испания-Аргентина, Аргентина-Испания, великий финал чемпионата мира. Испания играет его спустя 16 лет и второй раз в своей истории за звание чемпиона. И соперник Аргентина, нынешний чемпионы мира и финалисты трех из последних четырех мировых первенств. Миллионы болельщиков по всему миру будут следить за решающей игрой турнира. И в Испании в разных городах будут организованы специальные площадки с большими экранами для просмотра финала. Конец информационной части.
3: Что говорят?
4: Что пишут?
5: Что говорят?
3: Что пишут?
0: У микрофона Светлана Демидова. Мы продолжаем выпуск в субботу, 18 июля. Музей Прадо завершает 2025 год с профицитом в 20 миллионов евро. Высокая посещаемость и устойчивое финансовое положение вновь подтверждают статус Прадо как главного художественного музея Испании. Но культурная карта страны не ограничивается только музеем Прадо в Мадриде. Не так ли, Алек Джингель? Здравствуй.
6: Добрый день. В этом году Испания намерена достигнуть рекорда в приеме иностранных туристов, обогнать Францию и занять по этому показателю первое место в мире. Все основания для этого у страны есть. Испания славится не только своим пляжным отдыхом, но и своим культурно-историческим наследием. Это наследие рассредоточено по всей стране. В сентябре в столице Кантабрии Сантандере откроется музей, который привлечет внимание как самих испанцев, так и иностранных туристов. Сантандер находится на берегу Бискайского залива и является родиной всемирно известного банка с таким же названием. Примечательно само здание будущего музея. Оно состоит из двух зданий-близнецов, соединенных монументальной аркой, в котором будет представлен культурный фонд банка, состоящий из 1200 экспонатов. Для сравнения, в Мадридском музее

0: Раду одновременно выставлено от 1150 до 1500 картин из почти 9000 имеющихся в фонде этого музея. Не хватает выставочных площадей. Работы по созданию нового музея возглавил командор Ордена Британской империи, кавалер почета, лауреат Притцкеровской премии, британский архитектор Дэвид Алан Чиперфилд. Реабилитация здания была сложной и дорогостоящей и обошлась в 60 миллионов евро. Результат работ – 3000 квадратных метров выставочных площадей. Это, например, больше, чем у фонда Жуана Миро в Барселоне. Еще одно изменение, или лучше сказать дополнение. На крыше здания Чиперфилд разместил еще одно сооружение из бетона и стекла, которое с улицы практически не видно, где будет кафе-ресторан. А с его террасы открываются прекрасные виды на набережную и Бискайский залив. Вопрос отопления здания будет решен довольно уникальным образом. Здание будет обогреваться геодезическим теплом через микроскважины глубиной 150 метров. Новый музей далеко не единственная достопримечательность Сантандера. Всего в 200 метрах от него расположен Центр культуры и искусства «Батин», семье которой принадлежит Банк Сантандер. Его построил еще один лауреат премии Притцкера, известный итальянский архитектор Ренцо Пиано. Среди его созданий – Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже, а также уникальный международный аэропорт в японской Осаке и другие здания. А в километре от них строится Музей истории и археологии Кантабрии. Таким образом, Сантандер может создать серьезную конкуренцию в Бильбао со своим всемирно известным музеем Гуггенхайма. Эти города находятся на расстоянии всего 100 километров, то есть в часе езды. В любом случае, Сантандер становится обязательным для посещения городом для путешественников по северу Испании, который с каждым годом привлекает все больше и больше туристов со всего мира.
1: Что говорят?
2: Что пишут?
3: Вещая поверх барьеров.
4: Эмиссион en ruso.
5: У микрофона Светлана Демидова.
6: В апреле в посольстве Украины в Мадриде из рук посла Юлии Соколовской неправительственная организация Help to Ukraine получила награду Министерства иностранных дел Украины, медаль «Бурштиновое сердце» за свою помощь все эти годы Украине. С начала полномасштабной войны испанская организация Help to Ukraine организовала десятки гуманитарных миссий в Украину. Сначала помогали эвакуировать граждан от российских бомб. Сегодня доставляют в прифронтовые районы Харьковской, Запорожской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Херсонской и других областей Украины медицинское оборудование, лекарства, продукты питания и все самое необходимое. Известная и состоявшаяся организация Help to Ukraine начиналась в 2022 году с двух имен – Карлос и Хавьер Фернандес. С одним из них, Карлосом Фернандесом, я беседую по телефону. Карлос, ты, как и многие испанцы, которые формируют ядро нынешней организации, оказались связаны с Украиной задолго до полномасштабной войны. Лично у тебя была консалтинговая компания, которая помогала испанскому бизнесу выходить на украинский рынок. Вы занимались совместными проектами, хорошо знали страну, у вас были надежные партнеры и широкая сеть контактов. И вот наступает 24 февраля 2022 года, и ваша сеть контактов с первых минут приходят в движение. Ваши украинские партнеры, местные волонтеры, испанцы, которые жили и работали в Украине и создали там семьи, все начинают искать друг друга через Телеграм и другие каналы связи. Вокруг хаос. И вы, практически не раздумывая, начинаете действовать. Искать людей, организовывать эвакуацию. Вы вкладываете собственные деньги, оплачиваете топливо, транспорт, жилье, подключаете знакомых предпринимателей в странах Восточной Европы, украинских и польских партнеров. Компании бесплатно предоставляют вам автобусы, водители соглашаются ехать добровольцами, обычные семьи предлагают жилье. Возникла тогда, в 2022 году, огромная сеть взаимопомощи, которая в тот момент работала быстрее и эффективнее, чем многие официальные механизмы. Уже за первый год вам удалось эвакуировать, и Карлос отвечает. 66 испанцев и более 700 украинцев. Из украинцев кто-то оказался в Польше, кто поехал дальше, часть нашла приют в Испании. Карлос, с тех пор прошло уже больше 4 лет. За это время изменилась Украина, изменилась сама форма ведения войны.
1: para todos. Yo creo que nadie en Ucrania pensaba que podía suceder aquello.
6: Такое полномасштабное нападение России стало полной неожиданностью для всех. Думаю, никто ни здесь, ни в Украине не мог представить, что такое вообще могло произойти. И когда стали разрываться бомбы, у нашей группы времени на размышления просто не было. Главная задача была как можно быстрее вывести людей, которые находились в непосредственной смертельной опасности. Ситуация была настолько тяжелой, что мы едва справлялись. Сколько это продлится? 2 недели, 2 месяца или 2 года, мы не знали тогда. Тогда говорили о разном. Россияне уверяли, что возьмут Киев за 3 дня. Потом счет пошел на недели, затем на месяцы. Но в те первые дни из нашей группы никто об этом, собственно говоря, не думал. Нужно было действовать. Как можно быстрее эвакуировать людей и попытаться спасти как можно больше жизней.
1: Не можем позволить, что ассасинаты цивилей, как comenta, ни атака госпиталей, ни гуардерий, se convierta en una rutina nunca. Creo que es una responsabilidad de todos, ¿no? Incluidos los medios de comunicación.
6: Через 4 с лишним года войны поменялось все. Как ты знаешь, это понятно. В объективе всегда самые последние. За эти годы в разных частях мира возникли новые гуманитарные кризисы. И вполне естественно, что информационная повестка сместилась в их сторону. А война в Украине – это уже становится привычным. Но в самой Украине ситуация не поменялась. Там война. И систематические удары по мирному населению не прекращаются. И пытки, и убийства продолжаются. И атаки на объекты критической инфраструктуры, постоянные удары по гражданским объектам, электростанциям, системам водоснабжения продолжаются. И бомбы летят в мирных жителей по-прежнему. Систематическое и целенаправленное разрушение. Причем эта война с российской стороны идет без каких-либо правил и принципов, где уже не делают различий между мирными жителями и военными. А главная цель – причинить как можно больше страданий и разрухи. Как можно допустить, чтобы убийства мирных жителей, удары по больницам, детским садам, когда-либо стали чем-то привычным? Это ответственность каждого из нас, в том числе и вас, средств массовой информации. Ни новостные каналы, ни журналисты не должны допустить, чтобы очередное военное преступление превратилось просто в очередной снимок в новостной ленте, который сегодня увидели, а завтра забыли. И мы тоже, те, кто волонтерит в Украине и видит своими глазами реальную картину происходящего, обязаны доносить ее в другие точки мира, не допустить, чтобы и к этому могли привыкнуть.
1: Creo que los españoles sobre Ucrania en general entienden bastante claro.
6: Ты спрашиваешь, было ли изначально и продолжается ли сейчас на 5-м году войны обоюдное недопонимание Европа-Украина? Не думаю. Возьми Испанию. Испанцы достаточно хорошо понимают, что происходит в Украине. Если ты остановишь на улице любого человека и спросишь, что происходит в Украине и чью сторону он поддерживает, большинство ответит, что поддерживает Украину. И это очень важно, потому что когда такая поддержка исходит из общества, ее гораздо легче воплощать и на политическом уровне. Карлос, я не открою Америку, если скажу, что многие украинцы считают, что Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Европейский Союз помогают недостаточно. Что если бы военная помощь поступала вовремя, Украина уже давно могла бы добиться гораздо большего. Нередко говорят, что Украине не дают проиграть, но и не дают победить. Именно так многие украинцы воспринимают ситуацию. Ты понимаешь их точку зрения?
1: Cuando la burocracia entra en juego, todo es muy lento. En Europa, poner de acuerdo a gente de 27 países.
6: Я понимаю украинцев. Для меня сложность в разнице уровней принятия решений по помощи. Нам было просто. Мы, группа испанцев, оказались в Украине на момент вторжения России. Нас мало, мы все на оперативной связи. Нам принять конкретные решения и действовать быстро и эффективно гораздо проще. Но как только в процесс принятия решений вмешивается громоздкая машина бюрократии, когда для решения надо пройти через сотни кабинетов и заседаний, все неизбежно замедляется. Но это объективно. Трудность. Европейский Союз – большая семья. Решить очень крупные вопросы между 27 странами, у каждой из которых свои интересы, свои приоритеты, свое видение, чрезвычайно сложно. Но за 5 лет войны украинцы это уже поняли. Европа и украинцы нашли способ совместно искать практические решения как в военном, так и в других аспектах. И учатся действовать вместе максимально эффективно.
1: Когда мы превратились в ОНГ, с декларацией утилитарной публики, которая в Испании conlleva una responsabilidad.
6: Claro. Когда мы решили зарегистрировать нашу группу добровольцев как официальную испанскую гуманитарную организацию, это вовсе не означает, что государственные органы Испании автоматически несут за нас какую-то ответственность и полностью нас финансируют. Чтобы получить право претендовать на государственные гранты и субсидии, необходимо выполнить целый ряд сложных требований. И да, с изменением юридического статуса изменяются возможности в большую сторону, потому что у тебя больше денег, государство оказывает тебе определенную помощь. Но, к сожалению, институт социальная поддержка и финансовые ресурсы все равно остаются очень ограниченными. Основную часть нашей деятельности, как организация Help to Ukraine, как и всех гуманитарных организаций Испании, задействованных в Украине, финансируют частные компании и пожертвования. Именно благодаря таким социально ответственным компаниям и частным пожертвованиям, которые поддерживают мирных жителей Украины и нашу работу, мы можем продолжать доставлять гуманитарную помощь туда, где она действительно необходима.
1: Nosotros somos todos voluntarios, es decir, dentro de nuestra ONG nadie un salario ni un sueldo por el trabajo que hace. Trabajando...
6: Все члены Help Ukraine, мы не профессиональные гуманитарные сотрудники. У каждого из нас есть своя основная профессия. В Help Ukraine никто не получает зарплату за свою работу. Сколько нас? В самой Испании около 20 человек. В Украине нам помогают еще примерно 60 человек, которые работают в разных регионах страны. Это испанцы и украинцы. Повторяю, мы не кооперанты в профессиональном смысле этого слова. То есть мы не люди, которые получают за такую работу зарплату. Статус организации общественной пользы и почти пятилетняя работа непосредственно в Украине дали нам бесценный опыт. Находясь на месте, мы своими глазами видим, что действительно нужно украинцам. Лучше понимаем их потребности и можем находить наиболее эффективные способы помочь.
1: Нормально всегда, una vez cada mes, si algo, suelo estar en Ucrania.
6: Я работаю сейчас в Испании, но примерно два раза в месяц я возвращаюсь в Украину, чтобы видеть ситуацию на месте и координировать, что делается, и видеть, что еще можно сделать. Точки, где мы работаем, это в основном Запорожская, Днепропетровская, Харьковская и Черниговская области. Несколько месяцев назад мы начали работать также и в Сумской области. Именно там помощь сегодня нужнее всего. Во многих местах люди уже научились жить в этих условиях, насколько это вообще возможно. Но наша задача – доставлять помощь в самые отдаленные и прифронтовые районы, где она крайне необходима. На сайте Help Ukraine можно познакомиться со всеми аспектами работы этой организации. Это доставка медицинского оборудования, это лекарства, это продукты питания. Причем помощь получают напрямую жители. А еще Help to Ukraine развивает проекты в области телемедицины, помогает готовить специалистов по ортопедической реабилитации, организует стоматологическую помощь для пострадавших и участвует в программе подготовки специалистов по гуманитарному разминированию.
1: El amor a la patria, a la bandera de Ucrania, ese respeto que tenéis a vuestro país y ese cariño, ¿no? A mí personalmente me da un poco de envidia la forma que tenéis de querer a vuestra patria, ¿no? Esto es algo que yo admiro.
6: Есть одна черта, которую я искренне восхищаюсь в украинцах. Это любовь к своей земле, скажем так, географическому месту. И одновременно понимание Украины как государства, нации. Такое бесконечное уважение к своим символам национального единства, как флагу, гимну. Я такого не видел нигде. Признаюсь, я даже немного завидую тому, как украинцы любят свою страну. Это вызывает у меня огромное уважение. И еще я очень ценю то, что украинцы, оказавшись за пределами своей страны, не теряют связи с Украиной. Они продолжают чувствовать себя ее частью и поддерживать ее. Мне кажется, что сегодня роль украинской диаспоры во всем мире исключительно важна, а в нынешних условиях особенно. На мой взгляд, поддержка, которую Украина получает из других стран, во многом становится возможной именно благодаря украинцам, которые живут в этих странах, живут сегодня за рубежом. Поэтому их работа заслуживает самого глубокого уважения и должна быть по достоинству оценена. Они делают действительно невероятно важное дело.
1: Hay una cosa en Ucrania que es muy parecida a España, no solo la extensión, ¿no? Sino la diferencia. Desde Odessa con sus playas y su estilo de vida más occidental, hasta Kharkiv con una ciudad monumental y
6: Знаешь, Украина во многом напоминает мне Испанию. Здесь огромное разнообразие природы регионов. От побережья с его почти средиземноморской атмосферой до Харькова с его более восточным характером. От Киева до самых северных и южных областей. Украина очень красивая и удивительно многогранная страна. Здесь есть море, горы, озера, потрясающая природа, бескрайние поля подсолнухов. Это страна, которую обязательно стоит увидеть своими глазами. И в этом она похожа на Испанию своим разнообразием. Как и у нас, разные регионы отличаются друг от друга. У каждого свой характер, свои особенности и своя атмосфера. От моря до гор здесь есть все. Поэтому, если честно, мне в Украине нравится все.
1: Me gusta todo realmente de Ucrania. La sociedad civil española está con Ucrania, que esto es algo que los ucranianos tienen que entender, que no están solos. no solo por el apoyo de la gente en España, ¿no? Sino también no vais a estar solos los ucranianos en el futuro, porque desde todos los países de la Unión Europea, o la mayoría, la gran mayoría, la inmensa mayoría, pues hay un acuerdo de estar con Ucrania al tiempo.
6: Я хотел бы, чтобы украинцы знали, гражданское общество Испании на их стороне. Очень важно понимать, что вы не одни. Украинцы, вы не одни. И речь идет не только о поддержке со стороны нас, испанцев. Вы вообще не останетесь один на один с этой войной. Украина – это часть будущего Европы. В большинстве стран Европейского Союза существует широкий консенсус в пользу того, чтобы поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Я убежден, мы все европейцы. Украина является частью нашей большой европейской семьи и обязательно займет в ней свое место.
1: Todos somos europeos y vamos a estar dentro de la gran familia de Europa. Ucrania también.
6: И последний вопрос, Карлос. Ты получал высокую награду вашей организации здесь, в Мадриде, в посольстве Украины из рук нового посла Юлии Соколовской.
1: Es una mujer muy, muy trabajadora, que viene de la esfera de trabajo social en Ucrania, incansable, porque no para, está todo el día haciendo una cosa.
6: Новая посол пришла из сферы социальной работы в Украине, и мне кажется, она совершенно не знает усталости. Постоянно находится в движении. Сегодня работает в Мадриде, уже на следующий день решает другие вопросы в Брюсселе. Я думаю, что благодаря не только своей невероятной работоспособности, но и уму, а также умению находить правильный подход к самым разным ситуациям, новый посол Украины в Испании Юлия Соколовская сможет сыграть очень важную и позитивную роль в развитии отношений между Испанией и Украиной.
1: И por la forma que tiene de enfocarlas.
4: En Radio 5 y Radio Exterior de España, Doble Hélice 3.0. Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble Hélice 3.0. Con Juanjo Martín.
7: Hoy vamos a continuar con nuestra serie veraniega de podcasts elaborados por el alumnado participante en nuestro proyecto educativo. ¿Qué no sabes de lo que te estoy hablando? No pasa nada, te lo cuento. A principios de año, junto con el área STEAM de la Consejería de Educación, lanzamos un proyecto educativo que pretendía invitar a alumnos y alumnas de bachillerato a realizar un podcast de ciencia. Los mejores los podíamos escuchar en este programa. Y eso es lo que estamos haciendo, porque la iniciativa fue un éxito y durante estos meses de julio y agosto estamos escuchando los mejores. Hoy estos trabajos nos van a llevar a un laboratorio de genética para luego sumergirnos en los paisajes de la Geria, en Lanzarote. No se lo pierdan. ¡Comenzamos!
4: Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble Hélice 3.0.
7: Y vamos a comenzar por irnos a la isla de La Palma. Allí es Luis Cobiellas. Desde allí, Alba, Elena y Natalia nos explican muy bien, por cierto, cómo podemos editar el ADN.
8: ¿Qué prefiere? ¿Ojos azules o marrones?
9: Yo creo que ojos claros. Hay una cosa. ¿Cuánto coeficiente intelectual le ponemos?
8: Hombre, ya que podemos, pues tira alto.
9: Ay, sí, sí. Va a ser un niño muy apuesto.
8: ¿Pero ustedes qué están hablando? ¿Por qué están diseñando un bebé a la carta?
10: Ah, pero tú no te has enterado de lo de CRISPR-Cas9.
9: Anda, quédate en el podcast Biología sin bata que te lo vamos a explicar.
8: Hola, buenos días a todos y sean bienvenidos a un capítulo más con Alba, Elena y Natalia desde la Radio Potaje en el IES Luis Cobía Cuevas.
9: Quizás les ha sucedido como a Natalia al principio del episodio y las palabras CRISPR les suenan como unas papas muy crispy.
8: Oye, que tenía hambre. ¿Pero realmente podemos editar el genoma del ser humano? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
9: Pues todo se remonta a algo tan pequeño pero tan fascinante como el sistema inmunológico de una bacteria. Y es que cuando un virus ataca este microorganismo por primera vez, la bacteria no se queda de brazos cruzados, sino que corta un trocito del ADN del virus y lo guarda dentro de su propio genoma. Como si guardara una foto o ficha policial del enemigo.
8: Esa ficha policial se llama espaciador, y la bacteria guarda multitud de estos uno detrás de otro,
10: para que así, la próxima vez que el mismo virus vuelva a intentar atacar, empiece un plan de actuación fascinante. La bacteria tomará esa ficha guardada y la convertirá en un ARN guía, que se pegará con la proteína Cas9 para patrullar todo el ADN en búsqueda de la secuencia.

0: И сохраняется чрезвычайно высокий риск природных пожаров из-за жаркой погоды и сильного ветра. Наиболее сложная ситуация складывается в муниципалитете Орес в провинции Сарагоса, где площадь пожара уже превысила 4,5 тысячи гектаров. И об энергетике в этом же самом ключе. В июле средняя цена электроэнергии на оптовом рынке Испании примерно на 30% выше, чем за тот же период прошлого года. Основными причинами стали резкий рост потребления электроэнергии во время волн жары. При этом возобновляемые источники энергии по-прежнему обеспечивают более половины всей выработки электроэнергии в Испании. В воскресенье 19 июля в 21:00 по мадридскому времени на стадионе MetLife Stadium в Истратефорде, рассчитанном более чем на 82 тысячи зрителей, состоится главный матч чемпионата мира по футболу 2026. Испания-Аргентина, Аргентина-Испания, великий финал чемпионата мира. Испания играет его спустя 16 лет и второй раз в своей истории за звание чемпиона. И соперник Аргентина, нынешние чемпионы мира и финалисты трех из последних четырех мировых первенств. Миллионы болельщиков по всему миру будут следить за решающей игрой турнира. И в Испании в разных городах будут организованы специальные площадки с большими экранами для просмотра финала. Конец информационной части.
1: Что говорят?
2: Что пишут? Что говорят?
1: Что пишут?
0: У микрофона Светлана Демидова. Мы продолжаем выпуск в субботу, 18 июля. Музей Прадо завершает 2025 год с профицитом в 20 миллионов евро. Высокая посещаемость и устойчивое финансовое положение вновь подтверждают статус Прадо как главного художественного музея Испании. Но культурная карта страны не ограничивается только музеем Прадо в Мадриде. Не так ли, Алек Джингель? Здравствуй.
3: Добрый день. В этом году Испания намерена достигнуть рекорда в приеме иностранных туристов, обогнать Францию и занять по этому показателю первое место в мире. Все основания для этого у страны есть. Испания славится не только своим пляжным отдыхом, но и своим культурно-историческим наследием. Это наследие рассредоточено по всей стране. В сентябре в столице Кантабрии Сантандере откроется музей, который привлечет внимание как самих испанцев, так и иностранных туристов. Сантандер находится на берегу Бискайского залива и является родиной всемирно известного банка с таким же названием. Примечательно само здание будущего музея. Оно состоит из двух зданий-близнецов, соединенных монументальной аркой, в котором будет представлен культурный фонд банка, состоящий из 1200 экспонатов. Для сравнения, в Мадридском музее Прадо одновременно выставлено от 1150 до 1500 картин из почти 9000 имеющихся в фонде этого музея. Не хватает выставочных площадей. Работы по созданию нового музея возглавил командор ордена Британской империи, кавалер почета, лауреат Притцкеровской премии, британский архитектор Дэвид Алан Чипперфилд. Реабилитация здания была сложной и дорогостоящей и обошлась в 60 миллионов евро. Результат работ – 3000 квадратных метров выставочных площадей. Это, например, больше, чем у фонда Жуана Миро в Барселоне. Еще одно изменение, или лучше сказать дополнение. На крыше здания Чипперфилд разместил еще одно сооружение из бетона и стекла, которое с улицы практически не видно, где будет кафе-ресторан. А с его террасы открываются прекрасные виды на набережную и Бискайский залив. Вопрос отопления здания будет решен довольно уникальным образом. Здание будет обогреваться геодезическим теплом через микроскважины глубиной 150 метров. Новый музей далеко не единственная достопримечательность Сантандера. Всего в 200 метрах от него расположен Центр культуры и искусства «Батин», семье которой принадлежит Банк Сантандер. Его построил еще один лауреат премии Притцкера, известный итальянский архитектор Ренцо Пьяно. Среди его созданий – Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже, а также уникальный международный аэропорт в японской Осаке и другие здания. А в километре от них строится Музей истории и археологии Кантабрии. Таким образом, Сантандер может создать серьезную конкуренцию Бильбао со своим всемирно известным музеем Гугенхайма. Эти города находятся на расстоянии всего 100 километров, то есть в часе езды.

0: Help to Ukraine получила награду Министерства иностранных дел Украины, медаль «Бурштиновое сердце», за свою помощь все эти годы Украине. С начала полномасштабной войны испанская организация Help to Ukraine организовала десятки гуманитарных миссий в Украину. Сначала помогали эвакуировать граждан от российских бомб. Сегодня доставляют в прифронтовые районы Харьковской, Запорожской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Херсонской и других областей Украины медицинское оборудование, лекарства, продукты питания и все самое необходимое. Известная и состоявшаяся организация Help to Ukraine начиналась в 2022 году с двух имен – Карлос и Хавьер Фернандес. С одним из них, Карлосом Фернандесом, я беседую по телефону. Карлос, ты, как и многие испанцы, которые формируют ядро нынешней организации, оказались связаны с Украиной задолго до полномасштабной войны. Лично у тебя была консалтинговая компания, которая помогала испанскому бизнесу выходить на украинский рынок. Вы занимались совместными проектами, хорошо знали страну, у вас были надежные партнеры и широкая сеть контактов. И вот наступает 24 февраля 2022 года, и ваша сеть контактов с первых минут приходят в движение. Ваши украинские партнеры, местные волонтеры, испанцы, которые жили и работали в Украине и создали там семьи, все начинают искать друг друга через Телеграм и другие каналы связи. Вокруг хаос. И вы, практически не раздумывая, начинаете действовать, искать людей, организовывать эвакуацию. Вы вкладываете собственные деньги, оплачиваете топливо, транспорт, жилье, подключаете знакомых предпринимателей в странах Восточной Европы, украинских и польских партнеров, компании бесплатно предоставляют вам автобусы, водители соглашаются ехать добровольцами, обычные семьи предлагают жилье. Возникла тогда, в 2022 году, огромная сеть взаимопомощи, которая в тот момент работала быстрее и эффективнее, чем многие официальные механизмы. Уже за первый год вам удалось эвакуировать, и Карлос отвечает. 66 испанцев и более 700 украинцев. Из украинцев кто-то оказался в Польше, кто поехал дальше, часть нашла приют в Испании. Карлос, с тех пор прошло уже больше 4 лет. За это время изменилась Украина, изменилась сама форма ведения войны.
1: Te diré que en aquel momento fue una sorpresa.
0: Такое полномасштабное нападение России стало полной неожиданностью для всех. Думаю, никто ни здесь, ни в Украине не мог представить, что такое вообще могло произойти. И когда стали разрываться бомбы, у нашей группы времени на размышления просто не было. Главная задача была как можно быстрее вывести людей, которые находились в непосредственной смертельной опасности. Ситуация была настолько тяжелой, что мы едва справлялись. Сколько это продлится? 2 недели, 2 месяца или 2 года, мы не знали тогда. Тогда говорили о разном. Россияне уверяли, что возьмут Киев за 3 дня. Потом счет пошел на недели, затем на месяцы. Но в те первые дни из нашей группы никто об этом, собственно говоря, не думал. Нужно было действовать. Как можно быстрее эвакуировать людей и попытаться спасти как можно больше жизней.
1: Не можем позволить, что ассасинаты цивилей, как упоминаешь, ни атака госпиталей, ни гардерий, se convierta en una rutina nunca. Creo que es una responsabilidad de todos, ¿no? Incluidos los medios de comunicación.
0: Через 4 с лишним года войны поменялось все. Как ты знаешь, это понятно, в объективе всегда самые последние. За эти годы в разных частях мира возникли новые гуманитарные кризисы. И вполне естественно, что информационная повестка сместилась в их сторону. А война в Украине – это уже становится привычным. Но в самой Украине ситуация не поменялась. Там война, и систематические удары по мирному населению не прекращаются. И пытки, и убийства продолжаются. И атаки на объекты критической инфраструктуры. Структуры, постоянные удары по гражданским объектам, электростанциям, системам водоснабжения продолжаются. И бомбы летят в мирных жителей по-прежнему. Систематическое и целенаправленное разрушение. Причем эта война с российской стороны идет без каких-либо правил и принципов, где уже не делают различий между мирными жителями и военными. А главная цель – причинить как можно больше страданий и разрухи. Как можно допустить, чтобы убийства мирных жителей, удары по больницам, детским садам когда-либо стали чем-то привычным? Это ответственность каждого из нас, в том числе и вас, средств массовой информации. Ни новостные каналы, ни журналисты не должны допустить, чтобы очередное военное преступление превратилось просто в очередной снимок в новостной ленте, который сегодня увидели, а завтра забыли. И мы тоже, те, кто волонтерит в Украине и видит своими глазами реальную картину происходящего, обязаны доносить ее в другие точки мира, не допустить, чтобы и к этому могли привыкнуть.
1: Я думаю, что испанцы о Украине в целом понимают достаточно ясно.
0: Ты спрашиваешь, было ли изначально и продолжается ли сейчас на 5-м году ходу войны обоюдное недопонимание Европа-Украина? Не думаю. Возьми Испанию. Испанцы достаточно хорошо понимают, что происходит в Украине. Если ты остановишь на улице любого человека и спросишь, что происходит в Украине,